Аны алды ер. Дер алды ер өз их тра. Мох дер май лит дер ум фа ина. Ур хыслах тыстер. Сүрін насы сифр ақ.